рекомендации, не лучше тиктока. Возьми свое мнение, засунь его в жопу. Да я с иммуном не говорю много. Ярко сияю, заметишь порога. Зона для вас как знакомое место. Я забираю свое еще с детства. Пальчики веером, все суета. Слышали хит, но